Я фольтуку не мой, два чанта меу, тапу инката им пучанка ме кетеу. Я фольтуку не мой, два чи вей чан меу, два чи пу инката им малка ме кей мэй теу, та им раки зуам. Эй, мита ми мон эл эл меу, бей меу та бету ей буин, та им бету вей чи вахи эл та чи зунго. Эй, мита ми эл у фиел, уй фиел.